туман, а что? Некогда, некогда, что? Некогда. Туман, а что? Некогда, некогда, что?